0: vor uns gibt die Welt und hinter uns nur die Drecksorgen.
1: Радиостанция «Эхо Москвы» в Казани приветствует слушателей и слушателей... Так.
2: Я просто читаю.
1: Радиостанция «Эхо Москвы» в Казани приветствует слушателей и слушательниц «Радио Коракс».
3: Спасибо вам.
4: Спасибо большое.